Чынга-чынга, мэль нас бэнгус. Чынга-чынга, ишты сэс мэтус. Чынга-чынга, джоу гэмэс лэксмом. Чынга-чынга, вас раздяном.